ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿਹੀਆਂ ਚਾਸਪਾਸ ਅਖੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ ਅੰਜਮ ਸਨਾਮ ਚਸੀ ਵਿਹਾ ਮਿਸੀ ਕੋ ਅਲੀ ਠਾਕੁਰ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਤਿਕਿਨਾ ਅੜੀ ਅੜੀ ਜੁਹਾਰ ਚਸੀ ਵਿਹਾ ਮਿਸੀ ਕੋ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅੰਜਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਏਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਯ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਤੇ ਤੇ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨᱚᱵᱚᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱚᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱚᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱮᱨᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱯᱟᱭ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱫᱷᱟᱱ ᱠᱤ ᱨᱚᱯᱟᱭ ᱢᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱫᱮᱱᱮ ᱭᱳᱜᱮ ᱵᱟᱛ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱛᱚᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱞᱟᱜᱽᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱩᱭ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 20 ᱠᱷᱚᱱ 25 ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚᱲᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 3 ᱠᱷᱚᱱ 4 ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱧᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱹᱦᱨᱟᱹᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱵᱮᱥᱮᱡ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱱᱟᱨᱥᱟᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱚᱲᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢ ᱧᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱢᱟ ᱪᱮ ᱵᱮᱥ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱱᱟᱥᱮᱞ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱟᱵᱚᱫᱷᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ 18 ᱠᱷᱚᱱ 20 ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱭᱵᱨᱤᱰ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱱᱟᱥᱮᱞ ᱵᱟᱞᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱩᱯ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱦᱨᱟᱭ ᱢᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ 3 ᱠᱷᱚᱱ 4 ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱟᱨ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱧᱚᱜ ᱮᱢ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱠᱟᱛᱟᱨ ᱠᱤ ᱫᱩᱨᱤ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 20 ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱟᱨ ᱯᱚᱫᱷᱟ ᱥᱮ ᱯᱚᱫᱷᱟ ᱠᱤ ᱫᱩᱨᱤ 10 ᱥᱮ 15 ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱭᱵᱨᱤᱰ ᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ 20 ᱠᱷᱚᱱ 15 ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱫᱩᱨᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱤᱞᱤᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱱᱛᱤ ᱛᱮᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱟᱞᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮᱜ ᱢᱟ ᱫᱷᱩᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱯᱟᱛ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱸᱥ ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱱᱤᱲᱟᱹᱭ ᱜᱩᱲᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱦᱩᱲᱩ ᱱᱩᱠᱥᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱩᱴ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱧᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱚᱥᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱧᱚᱜ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱭᱟ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱟᱡᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱧᱮᱞᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱵᱟᱫ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱛ ᱢᱚᱛ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱚᱛ ᱢᱚᱛ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱵᱫᱷᱟᱱᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱨᱛᱟᱣᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱮᱞᱟ ᱠᱟᱨᱡᱠᱨᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱧᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱱᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ